во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: реклама.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
6: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
4: ОРВБ, Украина, 124-77-00-47-19-19, Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.

0: меньше минуты.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
1: Категория 6+.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
3: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Love Radio.

0: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: на востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Знаете, чем отличается подарок из универмага России? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
5: Александр Шоуа и группа.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Love Radio.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: бизнесу быть.
1: .банк.
2: ООО.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
3: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
9: ОРВ, ОКРН, 124-77-00-47-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Два поколения снова выходят на музыкальную арену. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой. Не пропустите, друзья.
7: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. Сегодня в 17:00. Категория 16+.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
0: Никита и Мария Зайцева.

0: Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: К

столице полдень. Отличной субботы всем, кто проводит ее по традиции на одной волне с нами. В первые 20 услышим Маршмеллоу, Майли Сайрус, Кэти Перри на старте часа. Вебауза Маглярик, меня зовут Максим Абдуллин, ты слушаешь Лав Радио. Хорошего дня.

0: Simple. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а вот кого еще встретим в следующие 40 минут этого часа, ближе к финалу. Не так давно вирусная история с социальных сетей «Бам-бам», Миша Миллер и Алекс Вилея. Чуть раньше Клава Кока и Джонни Журавли. И после небольшой паузы AV «Meet Me in the Dark». Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Лиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама.
5: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: больших хитов Адель, Set Fire to the Rain, только что в эфире Love Radio, где в не менее разнообразной компании продолжим финальные минуты этого часа и будем завершать эти 60 вместе с Мадонной Sorry из 2005 года, чуть раньше Миша Миллер, Алекс Вилле, бам-бам. Ну а следующий час всецело посвятим главным премьерам уходящей недели в специальном проекте Fresh Time.
1: Реклама.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоцк, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: столице 13:00. Колоссальный привет всем, кто проводит этот день на одной волне с нами. Впереди, как всегда, обзор новинок уходящей недели в проекте Fresh Time. Ты слушаешь Love Radio, меня зовут Максим Абдуллин. Оставайся с нами, мы начинаем.
1: Fresh Time. Яркие релизы, актуальная информация о новинках музыкальной индустрии и топовых вирусных треках. Это твой час. Fresh Time.
0: В это самое время, в час дня по столичному, я снова приветствую каждого, кто по традиции ждет час главных премьер недели. Для всех, кто здесь впервые, расскажу, чем будем заниматься в ближайшие 60 минут. Познакомимся со свежими релизами последних дней, послушаем и треки, уже зарекомендовавшие себя как актуальные хиты, и вирусные песни из социальных сетей. Впереди отметятся обновления Teddy Swims, Tuvi Lo, Рамиля и Басты, три постоянные рубрики Евросаунд, Стартап и На репите, в которых тоже кратко представлю новое и не только новое. Ну а начнем этот час с мировой премьеры сингла Troye Sivan Parry из грядущего альбома музыканта She's the Best, выход которого состоится 9 октября. Это Fresh Time в эфире Love Radio. Здесь все главные премьеры недели.
1: Fresh Time.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant. Party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

Baby Wow, песня колумбийской певицы Carol G и испанцев Джудулина и Русовский из шестого студийного альбома. Первый трек лидирует в чарте Billboard Global 200, и это еще не все его заслуги. Впереди же у нас обновленная версия главного хита Рамиля «Сияй» 2020 года, которая впервые прозвучала на стадионном концерте в Нижнем Новгороде, родном городе артиста. Еще песню исполнили на двух сольных солд-аут шоу «Басты», а теперь выпустили ее как совместную работу на музыкальных стримингах «Рамиль и Баста Сияй». Через мгновение в эфире Love Radio. Далее разы с премьерой New Trick, Малума и Шакира и рубрика Евросаунд на горизонте музыкальном. Fresh Time.

таким можно продлить лето. Абсолютно бодрые примеры Ауа, Малума и Шакира только что в эфире Love Radio, где прямо сейчас откроем первую постоянную рубрику Евросаунд, в которой я по традиции представлю вам три разножанровые зарубежные шикарные примеры. На старте рубрики новинка от нового британского проекта Sigma Watching You, записанный совместно с American

Подпевать обязательно, как говорится. Далее артистка Иден Голан, представлявшая Израиль на Евровидении в 2024 году, недавно выпустила полноформатный альбом, в котором особенно выделяется ведущий одноименный сингл «Imperfections».

И в завершении рубрики отметится малазийская певица Хлоя Кишо с новым синглом Question of the Day, который войдет в дебютный микстейп певицы Fantasize. Его премьера запланирована на 30 октября. Новый трек — это продолжение одноименного мини-альбома Кишо, состоящего из 5 треков, выпущенных в ноябре прошлого года.

0: Это Fresh Time в эфире Love Radio. Здесь все главные новинки уходящей недели. Вернемся сразу после короткой паузы.
1: Love Radio.

Gatley Started, который войдет в ее дебютный альбом Peace and Patience. Пластинка увидит свет 23 октября. Ну а далее в проекте Fresh Time премьера «Времена любви». Это Нюша и Майот. И сразу после откроем вторую постоянную рубрику «Стартап» с премьерами от русскоязычных фрешменов. Fresh Time.

Премьера «Времена любви» Нюша и Майот только что в эфире Love Radio. После короткой паузы вернемся к прослушиванию главных новинок уходящей недели. Ну а прямо сейчас откроем вторую постоянную рубрику «Стартап», в которой каждую неделю обращаю свое внимание на качественные премьеры от русскоязычных артистов и делюсь ими с вами. На старте рубрики сегодня московский музыкальный проект Софьи Беляевой «Я Софа», премьера «Время вылечит».

0: нравится. Это Фрештайм в эфире Love Radio. Здесь все главные премьеры уходящей недели. Вернемся сразу после короткой паузы.
1: Реклама. Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

Source of Life, сингл шведской исполнительницы Tove Lo. Он вошел в ее шестой студийный альбом Eastwest, который вышел вчера, 18 сентября. Ну а впереди в проекте Fresh Time самые разнообразные премьеры этой недели. Акулич, Молодой Платон, Они все говорят, Адела, Николь Кидман, Через мгновение и еще на горизонте музыкальном рубрика На репите с вирусными хитами из социальных сетей. Fresh Time.

Что-то на новом, на новопоколенческом. Акулич, Молодой Платон, они все говорят только что в проекте Fresh Time. Впереди же еще есть пара премьер, которые успеем услышать до конца этого часа. А пока что откроем третью и финальную на сегодня рубрики «На репите», в которой кратко расскажу и покажу треки, популярные в социальных сетях. На этой неделе в числе вирусных треков, вернувшийся из 1985 года, хит «In the Heat of the Night» немецкой певицы Сандры.

Далее в рубрике работа «Reason I'm Alive» артиста из Штатов Айзека Мейдера, который внезапно прославился среди русскоязычной аудитории благодаря поразительному внешнему сходству с Егором Кридом. What if I be-

0: Это проект Fresh Time в эфире Love Radio. Здесь все главные премьеры уходящей недели. Вернемся сразу после небольшой паузы.
1: Реклама. Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
8: ООО РБВ. ОГРН 124-777-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Народ. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Кому вы дадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: В «Магнит у дома» замонстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы.
5: Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyeniye. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6 плюс».
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
5: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
10: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

Прямо сейчас вирусится в социальных сетях Charlie XCX, Goods One в эфире Love Radio подводит к финалу этого часа, ну а точку в нем поставит трек «Плавит» Дава и Анна Немченко. Это были все главные премьеры этой недели. В следующую субботу вернемся с обновленной порцией новинок, как всегда, в 13.00 по Москве в проекте Fresh Time. Меня зовут Максим Абдуллин, я не прощаюсь, до встречи в новом часе здесь в эфире Love Radio. Fresh Time.

2 часа дня в столице. Лирик, Чарли Пут, Two Colors, Хьюги Ли — это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте Тедди Свимс, Мистер Нови Долл. Меня зовут Максим Абдуллин, ты слушаешь Лав Радио. Хорошего дня, оставайся с нами.

0: Бодрик, аутентичная в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот в какой компании проведем следующие 40 минут. Тина Шеи и Disco Lines No Broke Boys за экватором. Еще в этом часе премьера What If Нептуника. Шакира и Бёрна Бой, Дай-дай, после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность.

мурашками. Что может быть милее песен Мота? Ну, разве что новость о том, что Россия стала самой кошачьей страной в мире, как выяснили люди, которые выясняют подобные вещи. Хотя бы одна кошка есть примерно у 59% семей, согласно исследованию. Наверняка в действительности этот показатель еще больше. В общем, всем по кошке, если нет аллергии, или уже собаки, например. И каждому по хитам. Впереди ностальгическая компания Timbaland, Кэрри Хилсон, The Way I Are. Еще впереди By India, спектакль Нептуника, What If, новинка сразу после небольшой паузы.

0: первой строчке чарта Big Love 20 Сергей Лазарев «Тут или там» в эфире Love Radio. Я напомню, что теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение, то есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
7: О, РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
8: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства. Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта. Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 329 000 рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
9: Цена действительно на модель Tenet T4.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyeniya. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка». 6+.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 12+.

столице 15:00. Планы на этот выходной скрасим в компании 100% и разнообразных хитов. Первые 20 минут будут Benson Boone, Iowa или Golding на старте Tempest или с визитной карточкой Self-Aware. Меня зовут Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio.

0: beautiful things that are. Benson Boone, Beautiful Things. В эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а вот лишь некоторые из тех хитов, которые услышим в следующие 40 минут этого часа. Ху Чи Мин, Под занавес. Meet Me in the Dark, AV, немного раньше. И после небольшой паузы It's My Life, Дима Билан и Мари Краймбрери. Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Музыка, в которую влюбляешься снова и снова.
1: Это Love Radio.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и

музыкальный флешбэк из далекого 2003 года. Kylie Minogue Slow в эфире Love Radio, где я напомню, что сегодня в 20.00 по московскому времени стартует фирменный микс DJ Lighta Big Love Dance. Это два часа главных тонизирующих танцевальных хитов, ностальгических и свежих, которые будут задавать настроение и поддерживать вечер этой субботы. Не пропустите Big Love Dance в эфире Love Radio в 20.00 по Москве сегодня. Ну и после короткой паузы в этом часе Madonna Music, тема белорусских с новинкой мыслей Ava Meet Me in the Dark совсем скоро.

0: один из BTS или Чимин Ху, только что в эфире Love Radio. Ну и вот с кем еще проведем финальные минуты этого часа. Wise Wait появится сразу после короткой паузы. Еще больше 100% хитов и саундтреков твоей любви услышим в новых 60 минутах здесь в эфире Love Radio.
1: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
11: РБ Украин 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
12: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проект Акционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
13: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей, панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
14: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
15: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
16: Это новый вызов.
15: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
16: Это новый вызов.
17: По субботам в 17:00. Категория 16+.

столица 16.00. Большой привет всем, кто продолжает этот день на одной волне с нами. В ближайшие 20 минут этого часа будут Биби Рекс и Дэвид Гетта, Сэм Смит, на станции Лебауза Магнетик. Меня зовут Максим.

0: Радио.
1: И долго искал других, но все без ответа. И даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: Не лето, Олег Майами, Леша Свик, громче города в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, которые отметятся в следующие 40 минут, ближе к финалу этого часа. Sam Fawlty, Oaks, My Heart Goes. Ближе к середине часа новинка «Искра» Мэри Гу и ЛСП.
2: Я помню твою кожу на ощупь, губы на вкус, меня любит.
0: Cat's Eye, Animal, после короткой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

Мартин Гаррикс и Дуа Липа с Can't You Be Lonely только что в эфире Лав-Радио, где напомню, что самые разнообразные саундтреки твоей любви ты найдешь на сайте lavradio.ru в специальной вкладке с онлайн-плейлистами. Там же Love Power, Love Dance, Gold, R&B и русские хиты. И не только они. На сайте lavradio.ru. На дальше в плейлисте ближайшие минуты The Future X, This Kind of Love, новинка Искра от Мэри Гу, LSP, Дейти, Take Me There. Здесь после короткой паузы. I know you feel like...

0: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Немного восточного, это Хабиб, моя малышка, только что в эфире Love Radio. Вот с кем проведем финальные минуты этого часа. Впереди самая разнообразная компания. Риана, Russian Roulette из музыкального прошлого. Робин Шульц, Сирулей, Сэм Мартин, World Gone Wild, Сэмфелд, Оукс, My Heart Goes. Сразу после короткой паузы. Ну и самые разнообразные саундтреки твоей любви в новом часе. Здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Премьер. СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
10: Александр Шоуа и группа «Непара».
11: Знаешь про лето.

5 вечера в столице. С большим музыкальным разнообразием проведем и новые 60 минут. Здесь в эфире Love Radio в первые 20. Бритни Спирс, Джоэл Коди, Адам Ламберт. На старте Мадонны, Мартин Гаррикс, Bizarre. Меня зовут Максим Абдуллин. Это Love Radio.

0: от случайности не случайной. В эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Не случайные и те хиты, которые встретим в следующие 40 минут этого часа, ближе к финалу отметится Абракадабра, Леди Гага. Чуть раньше премьера Slow Down, Tieback. После короткой паузы DJ Go, G, Jason Derulo, Melody, Michiko. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Get you sexy, huh?
1: Алиса, включи любовь.
2: Хорошо, включаю Love Radio.
3: Слушай Love Radio дома и в офисе.
4: Везде, где есть твоя умная колонка.
3: Главные мировые хиты.
4: Любимые ведущие и шоу.
3: 24 часа, 7 дней в неделю.
4: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
3: Просто скажи.
1: Алиса, включи Love Radio.
2: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
3: Для лиц старше 16 лет.
5: Реклама.
6: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
7: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Хроники Нарнии, 7 навыков высокоэффективных людей, Fallout New Vegas, Король говорит, это про 2010 год, откуда и трек Pink, Raise Your Glass, только что в эфире Love Radio. Ну а по музыкальному прошлому продолжим путешествовать и под занавес этого часа, например, из 2006-го точку в этом часе поставит Relax, Take It Easy, Мика, большой его хит, Леди Гага, Абракадабра чуть раньше, после короткой паузы, ну и продолжим снабжать ваши динамики другими 100% хитами в новом часе.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
11: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.

столица 18:00. Отличного вечера всем, кто остается на одной волне с нами в это время. В ближайшие минуты часа встретим Айс Гергерт Зиверт, Артики Асти, на старте Шакиры, Бёрна Бой, Дай-Дай. У микрофона Максим Абдуллин. Это Лав Радио.

0: Dance Floor. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот кого еще встретим здесь в следующие 40 минут. Хьюгель, French Montana, Maiden Earth in Shine под занавес этого часа. Чуть раньше премьера «Красота», «Звонкий». И после небольшой паузы «Tempor City», «Self-Aware». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Гейл, ABCDEFU, только что в эфире Love Radio, и пока «Сумерки» снова возглавили российский прокат в 2026 году и забрали, в общем-то, значительную сумму рублей даже в день премьеры, продолжим идти по нашему плейлисту и слушать главные хиты этого дня, которые сделают его, собственно, чуточку ярче. One Kiss, Calvin Harris, Dua Lipa, «Звонкий», «Красота», немного раньше премьера, и Алоки Хали, «Dive Into Me» отметится здесь совсем скоро. Ну и традиционно еще больше саундтреков твоей любви впереди.
1: Реклама. Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

почувствовать себя звездой в такой компании можно и даже нужно. Это Пинау Биверекса Суна Старс. Только что в эфире Love Radio. Впереди у нас небольшая, но не менее разнообразная компания Джерри Халливелл, Мичи Колатино из 2001 года. Под занавес этого часа чуть раньше Сабрина Карпентер, Тейс и Хьюгель, Дэвид Гетта, Френч Монтана, Шайн. Сразу после небольшой паузы. Ну и все другие 100% хиты в новом часе здесь в эфире Love Radio. Реклама.

столица 19:00. Алук, Дженнифер Лопес, Майли Сайрус, Дон Толивер — это далеко не все, кто появится здесь в первые 20 минут этого часа. На старте в Пауза Магнетик. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Лав Радио. Хорошего вечера.

0: чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не

0: Майами, Леша Свик. Не вспоминай, в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: С большим музыкальным разнообразием проведем и остаток этого часа. В ближайшие 40 Джонни, воздушный сарафан.
2: Танцуй со мной, летай. Ай-яй-яй-яй-яй.
0: За экватором часа AV, Meet Me in the Dark. И уже после небольшой паузы премьера What If, Нептуника. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

Look what you made me do, Taylor Swift. Только что в эфире Love Radio, и тут психологи выяснили, что общий музыкальный вкус важнее сходства характеров. Изучив 309 пар, пришли к выводу, что музыка отражает ценности, эмоции и мировоззрение. Поэтому, если вам нравится один и тот же плейлист, это может быть даже важнее, чем совпадение по знаку зодиака, например. Вот и тема для будущих свиданий. Обсудить любимых музыкантов и нелюбимых тоже. Ну а мы подкинем идеи, кого послушать в ближайшие минуты этого часа. Tokyo Hotel, How to Love, Ava Max, My Head and My Heart и Ava Meet Me in the Dark на горизонте музыкальном после короткой паузы.

0: новая песня о любви.
1: Привет, это Мальбек и Сюзанна.
2: И это наш с вами Дмитриенко, новый трек «Отражение».
0: В эфире Love Radio.
3: Знаешь...

0: Love, Tokyo Hotel в эфире Love Radio. С оригинальными хитами будем завершать эти 60 минут. Под занавес часа из музыкального прошлого Даррен Хейс, Strange Relationship, Джонни, Воздушный сарафан и Beyoncé Singularis. Сразу после короткой паузы, да уже с 20.00 по Москве, здесь будут главные танцевальные хиты в двухчасовом фирменном миксе DJ Lighta Big Love Dance. Ты слушаешь Love Radio, меня зовут Максим Абдуллин. Оставайся с нами, впереди много музыки и ничего лишнего.
1: Реклама. Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
2: Категория 6+. Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
1: Премьера по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

Москве 8 вечера. Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Сезон 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

Москве 9 вечера. Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: РБ Украина 124 77 00 47 19 19. Московская область. Тверской округ. Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.

Москве час ночи. Лав-радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Машины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
1: Дорогой, а что это ты напеваешь?
0: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
1: О, нам давно нужна зимняя резина.
0: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
5: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.

0: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
4: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, деревня Каретина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.